Хора ти не батюши громена бара винтимай. Нашиш мала дай отдяй. Нашиш мала ви нога надо а. Ни хат кар не скончить. На огли баню поставить. Ти сами срешу порвай.